0: paradise.
1: MFM Station.
2: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

Ком зарастая наш день травой. Просто будь зимой, просто будь зимой. Ком светло петь наш петлю черты. Буду там, где ты, буду там, где ты. Еще нам дано разум, Боже, ты. Буду там, где ты, буду там, где ты.